старший сержант Петренко. Могу я паспорт ваш посмотреть? Откуда сами? Из Таджикистана? Проездом? Регистрации почему нет? Давно приехали?

Ну что, пройдемте в отделение до выяснения, так сказать, обстоятельств. Оформим с вами протокол задержания. А там суд, глядишь, депортация. Без права въезда на территорию Российской Федерации в течение 5 лет. Детей заодно, жену увидите.